0: На радио «Шансон» реклама.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: С песней этой «Я» есть в ней какая-то алхимия. Ой, время идет, она всегда свежа и прекрасна. Спасибо Юрию Антонову. Есть сообщение, которое пришло из города Североуральск. Передаю привет самым лучшим мужчинам, Антону и Константину. Пусть работа спорится и все задуманное получится. Всем хорошего дня, жена и мамочка. Таня написала сообщение. У нас сейчас небольшая пауза, после которой, друзья, обещаю вам одну из самых пронзительных песен от Михаила Круга, вопрошающего Сергея Трофимова, ну и кое-что бодрящее от Стаса Михайлова.
1: Реклама на радио «Шансон». Встречай лето! Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж. Ритуал «Град» – от организации похорон до благоустройства захоронения, изготовление памятников, ритуальная флористика, поможем с компенсацией в военкомат, работа по договору, рассрочка без процентов после выполнения работ. Ритуал «Град», Нововятский район, Советская, 64, телефон 266-542.
2: Рассрочку предоставляет ИП «Волкомурова СЮ».
3: Любой автосвет здесь бери. Лампы, линзы, стекла. «Ксенон 43». «Ксенон 43». Ремонт фар, замена линз, установка светодиодного освещения. Рознично-оптовая продажа автосвета и автоэлектроники. Езди ночью, как днем. Освещай дорогу. Будь в безопасности. «Ксенон 43». Казанская 1, дробь 2. Телефон 210-299. 210-299.
4: Памятник – это способ увековечить воспоминания о человеке. Кировский каменный завод изготавливает памятники из мрамора и гранита. Кресты, оградки, столы и скамейки проводит благоустройство мест захоронений. Наша продукция всегда качественная и долговечная. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 26-60-46. 26-60-46.
5: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
6: Обставь всех, обставь дом. Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
7: Лето – это маленькая жизнь.
8: Радио «Шансон» и ТРК «Джем Сити» добавляют красок вашему лету. Все лето, каждую среду трем слушателям разыграем по 3 билета в кино. А последнюю среду каждого месяца вас ждет большой сюрприз. Отправляйте слово «Лето» в мессенджер «Макс» по номеру 8-922-906-0912. Встречаем лето уже в мае вместе с «Джем Сити». Партнер проекта ООО «Джем».
9: Планы на лето уже есть. Шопинг, вкусный обед, развлечения и отдых. Все в одном месте. В ТРК «Джем Сити». VR-арена, батутный парк, кинотеатр, бильярд, детские развлечения и настроение, которое хочется продлить. Здесь каждый найдет свой формат отдыха. Для семьи, друзей и просто для себя. «Джем Сити» – ваш центр яркого лета. Горького 5А, 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Кирове 32 90 90.

0: Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: Если боишься, не делай. Но если уж начал, не бойся. Радио «Шансон».
2: Дорога к обеду ложка, к ночи дорог унитаз, хороша в зале картошка.

Сей подарок виртуальный близким преподнес. Привет моей наилюбимейшей жене Иринке Люляевой, свояченице Людмиле и, конечно же, моему любимому коллективу, администраторам Леночкам, Катюшке, Маринке, Юленьке и дорогой Светланке, лучшему директору на свете Анечке Владимировне и отдельный привет тете Оле, город Октябрьск, Самарская область. Спасибо вам. После Стаса Михайлова у нас Миролюбова, ну а совсем скоро Алекс Лим на радио «Шансон». Дорогие друзья, не пропускайте.

0: Бумага, пластик, стекло, жестяные банки – все это может стать новыми товарами и упаковкой. Участвуйте в нас в проекте «Экологическое благополучие» вместе с экоцентром Куприта. Вместе сделаем наш регион чище ради настоящего и будущих поколений. Подробности в группе АО «Куприт» ВКонтакте.
1: Одежда для всей семьи. 2 мая.

0: грандиозное выступление в Еврохенд. Успейте купить все по сумасшедшим ценам. Еврохенд, Лиханова 62.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Кирове 32 90 90.

0: Радио «Шансон».
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россия оказалась лидером среди стран «Большой двадцатки» по самому низкому уровню безработицы. Как пишет РИА Новости, в конце марта этот показатель составил 2,2%. Такие же значения были зафиксированы в конце 2025 года, что стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира. На втором месте расположилась Мексика с уровнем безработицы в 2,4%. Третье место разделили Япония и Южная Корея. В тройку стран с самыми высокими показателями безработицы вошли Турция, Франция и ЮАР. В московском Дептрансе напомнили о том, что аренда электросамокатов и электровелосипедов возможна только после прохождения верификации через МОС-ID на портале mos.ru. Ведомстве призвали пользователей СИМ быть вежливыми на дороге и соблюдать правила проезда. Например, пользоваться велодорожками и спешиваться при прохождении пешеходных переходов. Также перед ездой важно надевать защитную экипировку со световозвращающими элементами, а во время самой поездки не перевозить пассажиров. Особенный акцент в Дептрансе сделали на запрете управления велосипедом и самокатом в состоянии алкогольного опьянения. Синоптики прогнозируют похолодание в Москве перед Днем Победы. Как рассказал Арти руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, столбики термометров покажут от 15 до 17 градусов. 7 и 8 мая возможны небольшие осадки. При этом самым теплым днем на следующей неделе станет 6 мая. Температура поднимется до 24 градусов. Метеорологическое лето придет в московский регион после 26 мая. Температура воздуха перейдет через 15 градусов к более высоким значениям. Синоптики напомнили, что апрель в столице стал самым мокрым за всю историю метеонаблюдения. Осадков выпало 270% от месячной нормы. Сейчас, по данным Яндекс.Погоды, в Москве облачно с прояснениями, плюс 16 градусов. Дарья Березовская, Радио «Шансон».

0: радио «Шансон» реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Только для вас. Она самая. Программа продолжается. Здравствуйте, лучшее радио. С праздником вас. Всего доброго. Отдыхаем, радуемся жизни, пьем напитки. Цветение моральника наблюдаем. С удовольствием приглашаю всех. Евгений написал, фотографии выложил. Огромное спасибо. Хорошего вам досуга. Привет из Симферополя. И с днем рождения нашу бабушку Лидию Николаевну. Здоровья и всего наилучшего. Вот здесь не нашел подписи, но тем не менее надеюсь, что Лидия Николаевна в нашей компании сейчас. Принимайте поздравления. Всех поздравляю с майскими праздниками, особенно балаковцев, которые работают в Москве, в Люберцах. От Константина пришло сообщение. Далее на связи Никита из Краснодарского края, города Гулькевичи. Мы сегодня поздравляем нашу родственницу из города Москвы, Головчину Наталью Анатольевну, с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, успехов во всем, семейного благополучия и исполнения желаний, а также долгих лет. К поздравлению присоединяются свекровь Тамара Витальевна Головчина, муж Олег и семья Грицаенко, Владимир, Наталья и Никита. А также поздравляем еще одну родственницу из Ростова-на-Дону, Наталью Геннадьевну, с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения всех желаний, долгих лет жизни. К поздравлению присоединяется семья Лапанских. Мама Людмила, папа Геннадий, брат Андрей и семья Грицаенко, Владимир, Наталья и Никита. Поставьте, пожалуйста, песню «Дарите женщинам цветы». Ну, как тут можно отказать? Нет, конечно, милые дамы, прибавляйте громкость радиоприемников прямо сейчас. Вот он, подарок.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Встречай лето! Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Не знаете, где заказать памятник близкому человеку? Обратитесь в мастерскую камня на Сурикова, 27. Опыт, гарантия, честные цены. Мастерская камня. Сурикова, 27.
3: Заехал, сделали, поехал. Масла и смазки, быстро и по делу. Замена масла в двигателе, коробках, мостах, редукторах. Замена свечей, фильтров и колодок. Масла и смазки, правильная замена. Московская 102В, производственная 28, Северное кольцо 30 и новый магазин на Ердякова 50Г. Подробности по телефону 211-211.
4: Вот так домик у тебя. Прямо пряничный. Стены яркие. Расскажи секрет.
5: Вайгач. Стройматериалы только там беру. Выбор душевный. Цены приятные. А качество, сам видишь.
6: Базовая 4. Морозовская 71. Бывшая Роза Люксембург.
7: Нужна печь, котел и дымоход?

0: приходи в Ермак. Телефон 45 15 03.
1: Ищите надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой выбор уже сегодня. До встречи в «Хавейл Про Агат». Город Киров, улица Дзержинского, 110. Телефон 208-200.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Кирове 32 90 90. «Радио Шансон».

Дорогие друзья, программа только для вас на радио Шансон. Из Кузбасса привет для Марины. Поздравляем вас с праздником весны. Рады будем услышать для Марины Лиходиевской песню. Я думаю, что если в этом часе не успеем, то в ближайшие часы Евгений Григорьев точно появится здесь, в радиоэфире. Привет своим мужу и сыну, которые в настоящее время готовят площадку под бассейн в деревне Василькова Нижегородской области и слушают радио Шансон. А я в это время пытаюсь разжечь огонь под казаном. Будет плов. Передайте, пожалуйста, им привет Сергею и Амету от меня. Меня зовут Лиля. Передаю привет, и пусть все задуманное у вас непременно получится. Я сегодня на работе, но, несмотря на это обстоятельство, настроение праздничное, так как слушаю шансон громко. Всем добра и мира, любимому Ростову. Отдельный привет от Ксюши. Вам тоже привет от шансона. Привет из солнечного Гурьевска, Калининградской области, всем работникам КСК+, Дмитрию Андрею Петровичу, генеральному директору Сергею Константиновичу. Пожелать хочу всем благ, всех благ, больше денежных бумаг, пишет Раду. Спасибо, пусть так все и происходит. Очень прошу поздравить моего сына Сергея, это уже следующее сообщение, со всеми майскими праздниками, и поставьте для него душевную песню в исполнении Владимира Ждамирова «Купола, вы мои купола», если можно, в программе «Только для вас». С огромной любовью к шансону, с уважением к вам, Людмила Тимофеевна. Песню мы поставим, я напомню, друзья, плюс 7-909-955-1030, свои сообщения не забывайте подписывать, указывайте, в каком городе вы сейчас слушаете или смотрите эфир радио «Шансон». Прямо сейчас Владимир Ждамиров.

0: все остальное не важно.
1: Весной так хочется влюбиться, но жена будет против. Радио «Шансон».

Для вас играет и поет Михаил Бублик. Здравствуйте, радио «Шансон». Поздравляем вас с майскими праздниками. Прошу вас передать привет в Кузбасс, в город Анжеро-Судженск. Всем жителям города и Кузбасса поздравляю с майскими праздниками. От Андрея сообщение. Сергей Петрович на связи. У моей жены Ирины Юрьевны нынче день рождения. Пожалуйста, поздравьте. А на даче очень хорошо. Ой, друзья, как проходят ваши выходные? Мобильные выходные на «Шансоне» продолжаются. Плюс 7-909-955-103-0. Сообщения, будьте любезны, подписывайте. Продолжим.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
5: Внимание, вопрос.
6: Есть дела интересные?
7: Все сложно.
8: Ни свидетелей, ни улик.
7: Но надежно.
6: Я вам столько дел раскрыла.
9: Что за девушка?
7: Детектив на все руки.
10: Короче, тут такое дело.
6: Я не такая.
7: Новые серии.
9: Звучит многообещающе.
7: В субботу в 18:25.
9: А мотив?
7: Вечерний детектив.
10: Замечательно.
7: На канале ТВ-центр.
6: Женщины его тоже любят.
11: Возрастное ограничение 16+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кутидзе.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

значит, ярче солнце стало. Михаил Бурляш только что на шансоне. На связи Александр из Питера. Под вашу музыку собираюсь на концерт Афины в Санкт-Петербурге. После шансона года не хочется останавливаться. Привет всем радиослушателям. И еще одно сообщение из северной столицы. Опять же, Александр на связи. Привет нашей команде ППСК, особенно Константину и его жене Дарине. Большой привет от шансона. Прямо сейчас Михаил Задорин.

0: Прогноз погоды.
1: Добрый вечер. Сегодня в Кирове пасмурно, без осадков и плюс 6 градусов. Ночью до 2 выше 0. Радио Шансон желает вам яркого настроения.
0: На радио Шансон реклама.
2: Ваша любимая модель ушла из России. Мы ее найдем. Найдем и доставим. Ведь автомобиль – это спутник, отражающий вашу силу. ASC Автотрейдер. Экспертный подбор и доставка из Европы, Канады, Кореи и Китая. Новые машины со всего света в наличии и под заказ. Подберем, привезем, оформим. Автотрейдер. Доверие, основанное на результатах. Ломоносова 3, офис 7. Звоните. 44 55 55.
3: Техника «Стелс» для тех, кто выбирает надежность. Квадроциклы, снегоходы и лодочные моторы. Официальный дилер «Стелс», магазин «Арсенал», Киров, Московская, 130.
4: Радио «Шансон». Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Кирове 32 90 90.
0: Радио «Шансон».

ракетка меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка. Давно таких Господь не создавал.

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Оставьте заявку на сайте Радио Шансон или напишите сообщение в WhatsApp или Viber. Только для вас. Днем, вечером и ночью на Радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о штрафах за продажу маркированных товаров с истекшим сроком годности после уведомления системы мониторинга. В случае продажи таких товаров индивидуальному предпринимателю грозит штраф 10 тысяч рублей за каждую единицу, а юрлицу 20 тысяч рублей за единицу. Закон вступает в силу 1 сентября текущего года. Документ также вводит штрафы за продажу табачных изделий, электронных сигарет и вейпов по ценам ниже или выше установленных после уведомления системы. В Госдуме напомнили, что владельцам небольших хозяйственных построек, чья площадь не превышает 50 квадратных метров, не надо платить налог на имущество. Как пояснил депутат Дмитрий Свищев, государство предоставляет каждому владельцу бесплатный квадратный вычет. То есть из фактической площади дома вычитается 50 квадратных метров, и налог на имущество начисляется только на оставшуюся часть. Парламентарий добавил, что пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий освобождаются от земельного налога за 6 соток. Если участок больше, то налог платится только за площадь сверх 6 соток. Петербург обошел Москву по доступности арендного жилья в майские праздники. Северная столица вошла в число наиболее выгодных направлений для весенних поездок. За аренду жилья в эти майские праздники в городе на Неве в среднем берут по 5 500 рублей. Аналогичные цены в Кисловодске и Ярославле. В Москве арендные ставки для туристов оказались немного выше – 5 800. Среди городов с самым дорогим арендным жильем в майские праздники названы Казань – 7 600 и Нижний Новгород – 6 800. Как сообщает ТАСС, средняя стоимость аренды в праздничные выходные за год выросла на 7% и достигла 5 400 рублей за сутки. При этом цены на жилье в первые майские праздники оказались на 12% выше, чем во вторые. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 16 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

А розовых шипов судьбы не будет и в помине тут. Виктор Королев открыл новый час на весеннем шансоне. Друзья, в 21 час 35 минут на Первом канале смотрим телеверсию премии «Шансон года 2026», где маэстро блистал. Категория 12+. Начало шестого в столице. У микрофона Роман Шахов. Хорошего настроения вам пожелаю. Туся на связи. Спонтанно собрались с подружкой. Жарим шашлыки в московском дворе. Отдыхаем от души. Праздники удались. Всем любителям шансона привет. Что касается шансона, впереди у нас пульс отношений с Зарой, ритмичный трек от Владимира Ждамирова, а без промедлений легендарный дуэт Вика Цыганова, Михаил Круг. Приходите в мой дом.

0: реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aroidi. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aroidi всегда восхищает своим вкусом.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

своей щекой. Иди ко мне. Ты мой.

0: Миксует классно явь и сон, чарующая Зара на радио Шансон. А следующим мгновением займусь я сообщением. Пишу вам из Ракитянского района Белгородской области. Передайте приветик моему любимому мужу Ивану Шаповалову. Спасибо за клумбу, которую сделала для меня твоя жена Ангелинка. Я надеюсь, что вы в нашей компании, дорогой Иван. Сейчас, друзья, небольшая пауза, после которой у нас шансон для души и сабвуфера от Бумера, сказочная история «Рады рай» и диетический лесоповал по рецепту Михаила Танича и Александра Добронравова.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Встречай лето! Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.

0: Билаш, впереди. У нас сервис. Киров, Есенина 1, дробь 5. Микрорайон Чистые пруды.
1: Одежда для всей семьи. 2 мая. Грандиозное выступление в Еврохенд. Успейте купить все по сумасшедшим ценам. Еврохенд. Лиханова 62.
2: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз. И два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю. Поменял навесное оборудование. И он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
3: БКК представляет. Кем бы ты ни был, хлеб – неотъемлемая часть твоей жизни. Торговая марка «Киров Хлеб» – это хлеб для каждого и на любой вкус. Современное производство, опыт, традиции и стабильное качество. «Киров Хлеб» – с любовью для родного города.
4: Лето – это маленькая жизнь.
5: Радио «Шансон» и ТРК «Джем Сити» добавляют красок вашему лету. Все лето, каждую среду трем слушателям разыграем по 3 билета в кино. А последнюю среду каждого месяца вас ждет большой сюрприз. Отправляйте слово «Лето» в мессенджер «Макс» по номеру 8-922-906-0912. Встречаем лето уже в мае вместе с «Джем Сити». Партнер проекта ООО «Джем».
6: Планы на лето уже есть. Шопинг, вкусный обед, развлечения и отдых – все в одном месте. В ТРК «Джем Сити». VR-арена, батутный парк, кинотеатр, бильярд, детские развлечения и настроение, которое хочется продлить. Здесь каждый найдет свой формат отдыха для семьи, друзей и просто для себя. «Джем Сити» – ваш центр яркого лета. Горького 5А, 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Кирове 32 90 90.

вода кипяченая, а в ней плавает треска, рыбка заключенная, а в ней плавает треска, рыбка заключенная.

Стас Волков и лесоповал Михаила Танича только что в эфире. На шансоне года 2026 лесоповал признали лучшей группой. Поздравляем музыкантов. И, конечно, Лидию Николаевну Козлову, художественного руководителя коллектива. Не за горами Михаил Шуфутинский с песней, что украсила 25-ю церемонию награждения премии жанра. Но прежде, друзья, Григорий Ляпп.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfly.rf.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мое навсегда, я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

со мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Люблю грозу в начале мая, но только если снег растаял. Весна на радио «Шансон».

0: соскучился. Жена.
1: С улыбкой доброй слушает его страна. Сергей Куренков только что в эфире, а в октябре на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Подробности на сайте радиостанции, категория 12+. На этом положительном моменте откланяюсь. Скоро в эфире появится Юлия Степанова. До завтра. Хорошего настроения. Роман Шахов, радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Добрый вечер. Сегодня в Кирове пасмурно, без осадков и плюс 6 градусов. Ночью до 2 выше 0. Радио Шансон желает вам яркого настроения.
0: На радио Шансон реклама. Радио Шансон представляет легенда русского шансона Владимир Штамиров в Кирове. 29 мая во Дворце культуры железнодорожников в 19:00.
2: Категория 16+.
3: Из чего состоит гармония? Из локации в центре города. Из пространства, где есть все для комфортной жизни. А еще с выгоды на квартиру до 1 миллиона рублей. Среди городской суеты я выбираю гармонию. ООО «СЗ Профстрой недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в Ермак. Телефон 45 15 03.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Кирове 32 90 90.
0: «Радио Шансон».

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны на Алтае. Сейчас в России есть 4 игорные зоны, куда входят Янтарная в Калининградской области, Сибирская монета в Алтайском крае, Красная поляна в Краснодарском крае и Приморье в Приморском крае. Игорная зона «Золотой берег» в Крыму находится в стадии строительства. Согласно документу, Республика Алтай вносится в этот список, поскольку она имеет такой же туристический потенциал. Закон начнет действовать через 10 дней. Как сообщает портал «Москва-24», о планах властей создать игорную зону в республике стало известно еще в прошлом году. Отмечалось, что Алтай приобретает все больше популярность среди туристов, поэтому игорная зона станет дополнительным стимулом для развития региона. В России в рамках программы субсидирования процентной ставки на строительство гостиниц реализуются проекты почти на 2 триллиона рублей. Они позволят создать более 78 тысяч новых гостиничных номеров. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, мера направлена на решение проблемы высокого спроса на размещение и стимуляцию развития туристической инфраструктуры. Он подчеркнул, что туризм затрагивает свыше 50 отраслей экономики, от транспорта до дорожного строительства, что напрямую влияет на стоимость поездок. Введение безвизового режима между Россией и КНР вызвало интерес у россиян к китайскому языку. Трафик на сайтах языковых онлайн-школ вырос на 50%, а продажи самоучителей на маркетплейсах на 60%. Как сообщает портал «Москва-24», в топе товаров оказались прописи и рабочие тетради для начинающих, а также учебники для детей, разговорники и прописи в китайской каллиграфии. Всего с начала года на материалы для изучения китайского языка было потрачено на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также россияне стали больше интересоваться историей, культурой и традициями Китая, самостоятельно планировать путешествия и бронировать готовые туры, читать советы и рекомендации других туристов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Если вы хотите, чтобы кроме старых фотокарточек остались еще какие-то живые впечатления от приятных встреч, вы можете украсить свою, да и нашу жизнь своими сообщениями в мобильные выходные на радио Шансон. Например, Настя, ты супер, спасибо за гостеприимство на даче, твои преображения и рулетики из ветчины шикарны, с праздником, сообщение от Ди. Ну что ж, я думаю, что будут и другие послания, которые прозвучат в эфире радио Шансон. Алексей Петрухин продолжает наш эфир. Меня зовут Юлия Степанова, 18.07 в столице. Ну а номер, на который вы можете отправить ваши послания, +7 909 955 103.0.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва, 103.0 FM.

0: Уверена, среди аудитории радио «Шансон» нашлись люди, которые подпевали Андрею Державину. В 17 часов 20 минут время столичное. Скоро в нашем радиоэфире споет Евгений Кемеровский. Сергей Любавин и Любовь Успенская. Вам спасибо за компанию и спасибо за то, что проводите майские выходные вместе с любимой радиостанцией.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Заехал, сделали, поехал. Масла и смазки, быстро и по делу. Замена масла в двигателе, коробках, мостах, редукторах. Замена свечей, фильтров и колодок. Масла и смазки, правильная замена. Московская 102В, производственная 28, Северное кольцо 30 и новый магазин на Ердякова 50Г. Подробности по телефону 211-211.
3: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы. Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
4: Одежда для всей семьи. 2 мая. Грандиозное выступление в Еврохенд. Успейте купить все по сумасшедшим ценам. Еврохенд. Лиханова 62.
5: Чтобы банька была жаркой, чтобы не было щелей, утеплители «Джут» в «Вайгач». Сходи, купи скорей. Компания «Вайгач». Все для строительства и содержания бань. «Джут», пропитка, утеплители, фольга, камни и многое другое. Базовые 4 и Морозовская 71.
6: Лето – это маленькая жизнь.
7: Радио «Шансон» и ТРК «Джем-Сити» добавляют красок вашему лету. Все лето, каждую среду трем слушателям разыграем по 3 билета в кино. А последнюю среду каждого месяца вас ждет большой сюрприз. Отправляйте слово «Лето» в мессенджер «Макс» по номеру 8-922-906-0912. Встречаем лето уже в мае вместе с «Джем-Сити». Партнер проекта ООО «Джем».
8: Планы на лето уже есть. Шопинг, вкусный обед, развлечения и отдых. Все в одном месте. В ТРК «Джем Сити». VR-арена, батутный парк, кинотеатр, бильярд, детские развлечения и настроение, которое хочется продлить. Здесь каждый найдет свой формат отдыха. Для семьи, друзей и просто для себя. «Джем Сити» – ваш центр яркого лета. Горького 5А, 0+.
9: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты. Ты зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.
10: Радио «Шансон». Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» в Кирове 32 90 90.

музыку лета пел Стас Михайлов на одной из церемоний вручения премии «Шансон года». Как это было в году 2026, 25 апреля, смотрите сегодня. Радио «Шансон» приглашает снова окунуться в праздничную атмосферу ежегодной церемонии вручения премии «Шансон года 2026». В этом году она была юбилейной, 25-я. И вот сегодня, 2 мая, Первый канал покажет телеверсию. Включайте и смотрите в 21:35. Выступление Ирины Круг и Никиты Осина тоже не пропустите. Для зрителей старше 12 лет. 21:35, Первый канал.

0: Реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге простору, я рад,

Здравствуйте, Огонек в эфире майского шансона. К вашим сообщениям, дорогие радиослушатели. Прошу поздравить Анциповича Александра от имени наших друзей из Голицына. Это семь Романенко, Осиповские, Богдановы. Александра поздравляют с юбилеем. Привет дружной компании Валерии, Семе, Наталье, Валентине, Диане, Ильшану. Второй день жарим шашлыки и танцуем под любимые песни любимого радио. Это написала Эммочка. Ну что ж, вполне майская программа. Молодцы. Шансон, огромный привет всему коллективу. Спасибо большое. И спасибо за лучшие песни. Сергей из Новочеркасска. Спасибо нашим самым лучшим слушателям на свете. Следующие ваши послания будут звучать уже в программе «Только для вас» в 9 вечера, куда я и вернусь. А следующие 2 часа у нас майский танцевальный «Эх, разгуляй». До скорой встречи!

0: Прогноз погоды.
1: Добрый вечер. Сегодня в Кирове пасмурно, без осадков и плюс 6 градусов. Ночью до 2 выше 0. Радио Шансон желает вам яркого настроения.
0: На радио Шансон реклама.
2: Стоп! Выдыхай!
3: Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
4: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Какая коптильня считается хорошей? Что можно делать в автоклаве? И нужен ли в хозяйстве самогонный аппарат? «Шансон» рекомендует. Рекомендует слушать новую рубрику на радио «Шансон» с советами от реальных экспертов. Ждем вас у приемника в 11.17 и в 15.18 по Москве. Готовьтесь к лету правильно. Партнер проекта «Русская дымка». ООО «ТПК Ханхи».
6: Лето близко. Представляете, как будет вкусно? Ягоды прямо с куста, огурцы с грядки, грибы из леса. А чтобы зимой открыть баночку и почувствовать лето, заготовьте их с автоклавом «Русской дымки». Комсомольская, 27.
7: Из чего состоит гармония? Из локации в центре города. Из пространства, где есть все для комфортной жизни. А еще с выгоды на квартиру до 1 миллиона рублей. Среди городской суеты я выбираю гармонию.
8: ООО «ЗЗ Профстрой недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Кирове 32 90 90.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Власти Объединенных Арабских Эмиратов открыли воздушное пространство для полетов. Как сообщила пресс-служба управления гражданской авиации страны, ведомство продолжит мониторить ситуацию в режиме реального времени для обеспечения высочайшего уровня безопасности полетов. Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Иордании. Госдуме предложили освободить пенсионеров от платы за подключение газа. По словам лидера партии «Справедливой России» Сергея Миронова, в России продолжается реализация программы социальной газификации, в рамках которой граждане могут бесплатно подвести газопровод до границ своего земельного участка. В некоторых регионах льготники, включая пенсионеров, имеют право и на компенсацию расходов на технологическое присоединение к сети. Однако для получения компенсации они должны сначала подключить газ за свои деньги, только потом обратиться в органы соцзащиты за возмещением. Радио «Шансон» приглашает вновь окунуться в праздничную атмосферу ежегодной церемонии вручения премии «Шансон года 2026». Телеверсию юбилейной 25-й церемонии сегодня покажет Первый канал в 21 час 35 минут. Десятки знаменитых артистов получили на сцене «Лайф-арены» золотые гитарные грифы, в том числе Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Александр Новиков, Денис Майданов, Олег Газманов, Ирина Круг и многие другие. Включайте Первый канал сегодня в 21:35 для лиц старше 12 лет. В Москве во вторник, 5 мая, ожидается первая майская гроза с кратковременным дождем. Как сообщили в гидрометцентре, порывы ветра при грозе могут усиливаться до 15 метров в секунду. Однако, несмотря на осадки, в столице сохранится теплая погода, температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 14. Дарья Березовская, Радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курев.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Угольные обитают в глубинах Тихого океана. Движения без рывков отражаются на текстуре. Мясо плотное, нежное, без грубых волокон. Угольную выбирают те, кто ценит качество и вкус. Лаконичность подачи познакомит с природной маслянистостью. Российский промысел обеспечивает наличие в специализированных магазинах. За угольной рыбой приезжайте в «Дары моря», «Рыба», «Океан», «Пингвины».
2: В магазинах «Арсенал» огромный выбор лодочных моторов, лодок и катеров, прицепов и мототехники. Город Киров, Московская 130, Комсомольская 8.
3: Кофе сколько стоит?
4: 250.
3: А зубы?
4: 250.
3: Зубы хочу.
5: Клиника «Альба». Новые зубы по цене чашки кофе. За 250 рублей в день. Имплантация зубов в беспроцентную рассрочку от банка. Первоначальный взнос 20%. Срок 10 месяцев. Подробности по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-0100-3180. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Кредит предоставляется ООО «ХКФ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 316 от 15.03.2012. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Радио «Шансон» представляет. Легенда русского шансона Владимир Штамиров в Кирове. 29 мая во Дворце культуры железнодорожников в 19.00.
8: Категория 16+.
9: Привет, я Саша, актер озвучки. Я часто записываю рекламу для радио, но сегодня особенный день. Меня пригласили озвучить ролик для экоцентра «Куприта». И давайте сразу к делу. Сортировка отходов – это верный способ достичь цели нацпроекта «Экологическое благополучие», уменьшив количество мусора на полигонах. Ведь и я, и вы, все мы хотим жить в чистой и зеленой стране. Поэтому договорились? Сортируем отходы, бережем воду, охраняем леса, воздух и встречаемся снова уже в более чистом будущем.
10: Вот так домик у тебя. Прямо пряничный. Стены яркие. Расскажи секрет.
11: Вайгач. Стройматериалы только там беру. Выбор душевный. Цены приятные. А качество, сам видишь.
12: Базовая 4. Морозовская 71. Бывшая Роза Люксембург.
13: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Кирове 32 90 90.

я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

Гарри, он бы подтвердил. Дам тебе я трешку или четвертак, все равно, матрешка, будет все не так.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: кличечка пофамильная. Да ведь мы с тобой не дружильные. Ой.
1: Эх, разгуляй на шансоне.
0: Посидим-то мы, кто за что.

0: Прогноз погоды.
1: Добрый вечер. Сегодня в Кирове пасмурно, без осадков и плюс 6 градусов. Ночью до 2 выше 0. Радио Шансон желает вам яркого настроения.
0: На радио Шансон реклама.
2: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в 2 раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
3: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы. Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
5: Одежда для всей семьи. 2 мая. Грандиозное выступление в Еврохенд. Успейте купить все по сумасшедшим ценам. Еврохенд. Лиханова 62.
6: Ищете надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой выбор уже сегодня. До встречи в «Хавейл Про Агат». Город Киров. Улица Дзержинского, 110. Телефон 208-200.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Кирове 32 90 90.

0: икона.
1: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Первое место. Евгений Григорьев. «Обожгла любовь».
3: Обожгла.

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России с 1 сентября появятся передвижные аптеки. Владимир Путин подписал закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Он будет длиться 3 года, до 1 сентября 2029. Эксперимент позволит аптечным организациям продавать лекарства через мобильные пункты в населенных пунктах без стационарных аптек с соблюдением строгих требований к транспорту. Отдельная кабина водителя, автономное оборудование для хранения препаратов, которое обеспечит защиту от осадков и температурных колебаний. Участвовать в эксперименте могут все регионы, кроме городов федерального значения. В Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик. Он позволяет водителям заправлять автомобиль, не выходя из салона. По информации РИА Новости, покупатель может оплатить бензин по QR-коду, и робот самостоятельно зальет бензин в автомобиль. Процесс полностью автоматизирован, включая возврат заправочного пистолета. Устройство оснащено 3 камерами с искусственным интеллектом, которые определяют расположение бака, откручивают крышку и вставляют пистолет. Робот-заправщик работает с автомобилями любых марок при условии правостороннего расположения бака. Синоптики прогнозируют похолодание в Москве перед Днем Победы. Как рассказал РТ руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, столбики термометров покажут от 15 до 17 градусов. 7 и 8 мая возможны небольшие осадки. При этом самым теплым днем на следующей неделе станет 6 мая. Температура поднимется до 24 градусов. Метеорологическое лето придет в московский регион после 26 мая. Температура воздуха перейдет через 15 градусов к более высоким значениям. Синоптики напомнили, что апрель в столице стал самым мокрым за всю историю метеонаблюдения. Осадков выпало 270% от месячной нормы. Доллар на праздничные дни 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, юань 110.96. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон. На радио Шансон реклама.
1: Угольные обитают в глубинах Тихого океана. Движения без рывков отражаются на текстуре. Мясо плотное, нежное, без грубых волокон. Угольную выбирают те, кто ценит качество и вкус. Лаконичность подачи познакомит с природной маслянистостью. Российский промысел обеспечивает наличие в специализированных магазинах. За угольной рыбой приезжайте в Дары моря, Рыба, Океан, Пингвины.
2: Кофе сколько стоит?
3: 250.
2: А зубы?
3: 250.
2: Зубы хочу.
4: Клиника Альба. Новые зубы по цене чашки кофе. За 250 рублей в день. Имплантация зубов в беспроцентную рассрочку от банка. Первоначальный взнос 20%. Срок 10 месяцев. Подробности по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-0100-3180. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Кредит предоставляется ООО «ХКФ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 316 от 15.03.2012. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: БКК представляет. Кем бы ты ни был, хлеб – неотъемлемая часть твоей жизни. Торговая марка «Киров Хлеб» – это хлеб для каждого и на любой вкус. Современное производство, опыт, традиции и стабильное качество. «Киров Хлеб» – с любовью для родного города.
7: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
8: Нужна печь, котел и дымоход? Приходи в Ермак. Телефон 45 15 03.
9: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Кирове 32 90 90.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф краба, шеф сезон».
2: ИП Елькин Игорь Александрович, УГРНП 323-43-6-0-42-72.

0: Здесь Милаш. Впереди. Улас сервис. Киров. Есенина 1, дробь 5. Микрорайон Чистые пруды.
1: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса 79А.
2: Бесплатные консультации в медицинском центре «Савермед». Профилактический осмотр молочных желез и новообразований на коже. Прием с диагностикой мануального терапевта. Бесплатная консультация врача-хирурга перед операцией. Медицинский центр «Савермед». Важный шаг на пути к здоровью. Записывайтесь на бесплатные консультации. Телефон 22-2206. Сайт savermed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Повторить вдохновляющие решения из лучших резиденций мира или создать авторский дизайн, который будет только у вас. В любом случае, все дороги ведут к нам. Центр керамики на Калинина 40. Огромный выбор керамической плитки и керамогранита. Мы помогаем стильным идеям обрести форму. Познакомьтесь с нами ближе, и мечта станет реальностью. Центр керамики на Калинина 40.
4: А вот купил я в инструменте дрель, насос, бензопилу. Сэкономил кучу денег, мотоблок еще возьму.
5: Большое поступление садовой техники по сниженным ценам. В магазинах «Инструмент». В Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинатовском 7. В Котельниче на Советской 77. В Омутнинске на Коковихина 7.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Кирове 32 90 90.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон», программа «По вашим заявкам». Только для вас.
1: Вечер добрый, дорогие радиослушатели. Что ж, 2 мая, полет нормальный. Судя по сообщениям, мобильные выходные, многие разъехались по дачам и там, знаете, радуются наступающему теплу. Да, в столице, по крайней мере, становится все теплее и теплее. И это приятно, это долгожданно. Мы радуемся этому тоже. В студии Юлия Степанова. Приглашаю вас в программу «Только для вас». Наш номер плюс 7-909-955-103-0. Пишите нам, пожалуйста, СМС-сообщение, присылайте послание в мессенджер Макс, в любые доступные мессенджеры. Огромная только к вам просьба. Оставляйте свою подпись и, конечно, имена тех, кого вы приветствуете или поздравляете, прямо в самом сообщении. Да, написали сообщение, подпишитесь, пожалуйста. Ну что ж, поехали!

0: И ждем ваше сообщение в программу «Только для вас». Любовь Успенская, спасибо за песню. Поздравьте, пожалуйста, Игоря Худякова из города Иваново с днем рождения. Люблю его безумно. Аленке и Грише привет передает Любовь. Передаю привет любимой Яночке. Желаю удачной новой недели. Целую, Коля. Пишет вам Ангелинка, Ракитянский район. Прошу передать моему мужу Ивану и нашим друзьям Виталику, Настюшке, Танюшке и Мишане большой привет. Плюс 7-909-955-103-0. Не забывайте о подписи. Добро пожаловать. Шансон. А мы с дочерью Екатериной Видничук и всеми, кто нам дорог, отдыхаем на даче. Беседуем, вспоминаем лучшие времена и передаем привет друзьям Карине и Славе Ольховик, Лиле, Антону Токаревым. Поставьте нам хорошую песню. Танцуют все. Мир, май, труд. Ура!
1: Старые песни, хиповые сны, не зажившиеся

Рок-н-ролла много не бывает. Евгений Маргулис в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Плюс 7-909-955-103-0. Наш номер. Пожалуйста, не забывайте про имена своих близких и сами подписывайтесь в самом сообщении. Коротко, но с любовью, с легким паром. Моя Марусечка, Андрей. Передаю привет мужу Пашке, однокласснику Сашке Шарапову. С праздником, дорогие мужчины. Спасибо за хорошую компанию. Шашлыки удались, радуется Ольга. Шансон, огромный привет моим любимым и родным. Брату Вячеславу, родителям, мужу Андрею и Арине. Отдыхаем в Пустошке. Всех с праздником. Оля, город Санкт-Петербург. Следующее послание. Привет, Шансон. Передайте привет Володьке. Скучаю, люблю. Скорее бы увидеть тебя дома от Инески. Отдыхаем на даче, сидим у костра, по-семейному слушаем любимое радио «Шансон». Привет семье Волковых. И поставьте, пожалуйста, для нас песню Михаила Круга «Девочка Пай», написала Крис. Ну, да, действительно, не разрушать же такую душевную атмосферу. Для вас Михаил Круг на радио «Шансон».

0: здесь Билаш. Впереди.
1: Улас сервис. Киров. Есенина 1, дробь 5. Микрорайон Чистые пруды.
2: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
3: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
4: Одежда для всей семьи. 2 мая. Грандиозное выступление в Еврохенд. Успейте купить все по сумасшедшим ценам. Еврохенд. Лиханова 62.
5: БКК представляет. Кем бы ты ни был, хлеб – неотъемлемая часть твоей жизни. Торговая марка «Киров Хлеб» – это хлеб для каждого и на любой вкус. Современное производство, опыт, традиции и стабильное качество. «Киров Хлеб» – с любовью для родного города.
6: Радио «Шансон». Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Кирове 32 90 90.

Александр Левшин в программе «Только для вас». Не бросаясь в крайности, продолжаем программу «Только для вас». Время еще есть, написать успеете. Наш номер плюс 7 909 955 103 0. Пожалуйста, не забудьте подписаться прямо в сообщении. И, конечно, напишите, кому предназначено ваш привет, поздравление или признание. Все, что хотите. Привет, любимое радио, всех с майскими праздниками. А у меня жену занесли на доску почета. Хочу поздравить ее с этим значимым событием. Всех-всех с праздником, мирного неба и всех благ. А жену зовут Даша, любимую жену, значит, зовут Даша. Сообщение от Сокола. Ну, я надеюсь, что на доску почета занесли только Дашину прекрасную фотографию. Сама любимая Даша осталась с вами и будет радовать вас, вот, а своей красотой, значит, еще и население, вися на доске. Шансон, поздравляю с днем рождения мою новую знакомую Настю, желаю ей хорошего настроения. Даниил, город Петрозаводск. Шансон, передайте теплый привет Светлане Игнаткиной, Михеевой Людмиле, Валерон. Пожалуйста, передайте привет любимому Максиму Степочкину, который сейчас работает на вахте в Якутии. Он промышленный альпинист. Люблю, жду, Лена, Москва.

Михаил Шфутинский, Маша Вебер на радио «Шансон» в программе «Только для вас». А, кстати говоря, в эти минуты начинается телеверсия «Шансона года 2026» на Первом канале для зрителей старше 12 лет. Включайте. Доброго вечера, «Шансон». Поздравьте с майскими праздниками моих родственников из Нижнего Новгорода и из Ульяновска. Денис Макаров из города Ульяновска. «Шансон», поздравляем всех с праздником. Мы на даче, шашлык, игры, значит, в игру «Кто я?», дети довольны, слушаем «Шансон» Бакшеева от Натальи.

Знаменитые «Темные ночи» версия Андрея Державина в программе «Только для вас». Песня времен Великой Отечественной. Доброго вечера, особенно тем, кто сегодня работал и кто сегодня один. Давайте немножко погрустим. Женька, город Тверь. Плюс 7-909-955-103-0. Так сказать, последний шанс попасть в программу «Только для вас». Пишите поскорее, не забывайте о подписи. Поздравления для лучших друзей Вани и Жени из Ельца. Это мои лучшие друзья, пишет Дима. Ваня, Женя, всего вам самого доброго. С днем весенних акварелей, всегда ваши Света и Сергей из Красноярска. Здравствуйте, всех с маем, пусть все будут счастливы и здоровы, а еще моя дочь Алька и мамуля. Мамуля, как мне хорошо рядом с тобой, но завтра надо ехать, люблю тебя, ты лучшая. Аленка Туапсе.

Настоящие глубокие чувства, как правило, не бывают слишком громкими. Они не требуют воплей и битья кулаком в грудь, ну и так далее, вы понимаете. Сергей Коржуков спел нам песню на стихи Михаила Танича. Кстати, рай пробыла тоже на дорогой Михаил Исаевич Танич. Вот такой разнообразный шансон. А здесь программа «По заявкам только для вас» завершается. Следующая завтра в 3 часа дня. И в 9 вечера тоже обязательно будет. Тепла, уюта, мира вашим домам, дорогие радиослушатели. Спасибо большое за то, что принимали участие в программе. Спасибо за то, что вы с нами. Так держать. Услышимся в следующем часе.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Встречай лето! Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
3: Стоп! Выдыхай! Квартиры с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
4: ООО «Специализированный застройщик Железный Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Качественный автосвет – это безопасность и комфорт. В «Ксенон 43» – большой выбор ламп, линз, стекол для фар и комплектующих для улучшения света. Продажа, ремонт, установка, гарантия. «Ксенон 43» – где купили, там и поставили. Казанская 1/2, телефон 210-299. Консультация и осмотр бесплатно.
6: Первый хирургический «Севермед» с круглосуточным стационаром. Опытные специалисты. Комфортное восстановление. Направление. Гинекология, урология, проктология, общая и сосудистая хирургия. Необходимые операции без долгого ожидания. Возможность получить второе мнение по диагнозу и необходимости операции бесплатно. Первый хирургический «Севермед». Профсоюзная, 34. Телефон 22-22-06. Сайт severmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
8: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Чурса 79А.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Кирове 32 90 90.

резал тишину гудком. А у борта в синий плес глядела девушка с цветком. В трех шагах стоял я и украдкой хоть одним глазком взглянуть, как ей ветер гладит, треплет прядки и ласкает грудь. И цветок в крутом каком-то галсе ветер вырвал и ко дну. Я, конечно, в смех и врал, и клялся, что за ним нырнул. Был цветок собой красивых краше и к наряду был весьма. А она сказала, был не ваш он, я бросила сама. Ни пепел мел, ни кобальт сажа, ни тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья.

в одну единственную ночь. В омуте бездонном и бездумном тот, что тишиной кричит. Мне она плясала, вторя струнам, пламенем свечи. И вязали шею руки змеи, и как молот била в грудь маленькое сердце милой феи, пробивая путь. Ни пепел мел, ни копоть сажа, ни тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней и мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья, ни запалить, ни истолочь, что между нами было ночью в одну единственную ночь.

тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней и мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья —

0: ночь.
1: Многих артистов, которые споют нам в этом часе, вы прямо сейчас можете видеть на Первом канале в телеверсии «Шансона года 2026». Это была юбилейная церемония вручения премии, очень интересная, очень зрелищная. Включайте, смотрите, если, конечно, вам больше 12 лет. Александр Новиков, лауреат премии, только что Евгений Кемеровский, лауреат премии, многократные в эфире радио «Шансон». Так, у нас с вами вот какая история. Некоторые не успели в программу только для вас, поэтому сделаем вид, что мобильные выходные продолжаются. «Шансон» пишет вам ваш преданный слушатель и добрый друг Анатолий Копатыч. Спешу поздравить своего дорогого друга и кума Михаила Андреевича с днем рождения. От всей души желаю ему стойкости духа, любви и здоровья. Михаил Андреевич, многое лето, многое и радостное. С праздником. «Шансон», поздравьте Пономарева Романа с днем рождения. У него сегодня юбилей, 10 лет, круглая дата. Всего ему доброго, успехов на жизненном пути. И всем гостям большой привет передает Владимир. 22:06 в Москве. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: за него решил.
1: Чтобы увидеть и услышать любимых шансонье, включайте прямо сейчас первый. Там идет телеверсия шансона года 2026. Лауреата премии Валерий Курас, Стас Михайлов, Чепик, Ирина Круг будут петь нам в этом часе, и другие наши любимые артисты тоже. Кстати, Сергей Трофимов так вскользь вспомнит про пролетариев всех стран. Майские праздники же все-таки.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
2: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
3: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз. И два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
4: В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Италон». Приезжайте, успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Кирове 32 90 90.
0: «Радио Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.

Ну а тем, кто держит путь еще и под песней «Радио Шансон», наш огромный теплый привет. Кстати говоря, доброго пути и всем, кто собирается отправиться на фестиваль «Бархатный шансон». Правда, до октября еще далеко, но это только так кажется. С 24 по 30 октября «Бархатный шансон» с участием наших любимых артистов пройдет в Турции в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек». Все подробности на сайте radioshanson.ru вы найдете. Подумайте, а то, может, соберетесь. Даже Михаил Шуфутинский с нами. Для лиц старше 12 лет. Здесь прощаюсь с вами до завтра. Юлия Степанова, радио «Шансон». Пока-пока.

0: только любовь.
1: На радио «Шансон» реклама. Встречай лето! Бельетаж. Отличное место обновить гардероб. Яркие образы, акции, скидки. Приглашаем за покупками. Ваш Бельетаж.
2: Не знаете, где заказать памятник близкому человеку? Обратитесь в мастерскую камня на Сурикова, 27. Опыт, гарантия, честные цены. Мастерская камня. Сурикова, 27.
3: Одежда для всей семьи. 2 мая. Грандиозное выступление в Еврохенд. Успейте купить все по сумасшедшим ценам. Еврохенд. Лиханова, 62.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Кирове 32 90 90.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей

0: сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик «Железный Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
3: Повторить вдохновляющее решение из лучших резиденций мира или создать авторский дизайн, который будет только у вас. В любом случае, все дороги ведут к нам. Центр керамики на Калинина 40. Огромный выбор керамической плитки и керамогранита. Мы помогаем стильным идеям обрести форму. Познакомьтесь с нами ближе, и мечта станет реальностью. Центр керамики на Калинина 40.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Кирове 32 90 90.

полушалка, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и летом,

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы. Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
2: Одежда для всей семьи. 2 мая. Грандиозное выступление в Еврохенд. Успейте купить все по сумасшедшим ценам. Еврохенд. Лиханова 62.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Кирове 32 90 90.

Просыпается честной народ. У соседей окатилась кошка, и теперь счастливая орел. На календаре висит суббота, значит, поздравляю.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Кирове 32 90 90.

границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала.

отражение моих глаз.

0: Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

заученною лаской рук и глаз. С богатым прошлым, лживыми слезами —

погоны надел, они ему верные крылья. Он взмахнул, полетел, а под ним уже эта земля. Отлетают от тел, прокопченные гарью и пылью, тех, кто жить так хотел, души юные под небеса.

0: офицера. Сын офицера. Он погоны надел и в строю занял место отца.
1: «Темная ночка» только на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Гадала мне цыганка, жизнь

0: Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Тверь, 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

кто нас не предавал. А еще давай за тех до дна, кого нет, но в памяти всегда.